Яле, чи бахт у нас чушадя, яле, бахт на ходах нурадя, яле, вели хабар азадя, яле, азад ходах нурадя, яле, чи бахт у нас чушадя, яле, бахт на ходах нурадя, яле, вели хабар азадя, яле, азад ходах нурадя.